0: чи стрижку.
1: Реклама на Интер-ФМ.
2: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 770 79 5 33 33.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело? Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала, там сейчас акция. Вау, я тоже хочу. Так позвони в студию загара Санстудио 4-5-3 и запишись.
8: Погоди, а это обязательно?
7: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее, лежишь как на пляже.
8: А если я вертикальную хочу?
7: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Санстудио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро, с вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107,7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни, мы взлетаем.
2: А к новому началу дня стоит готовиться с тем, чтобы надеть на себя теплую одежду, потому что сегодня мы с Александром шли на работу и вдвоем оценили погоду так. Прохладно, непонятно, что надевать, потому что вроде бы и взяли с собой теплую одежду, но все равно холодно. Вот так вот изменилась погода в последнее время. Казалось бы, хочешь подобрать правильную одежду, а не получается.
3: Вот так вот взяла и неожиданно пришла осень к нам 28 сентября. Друзья, всем доброе утро. Это шоу «Хорошее начало» в студии Александр Волков, София Шерсвит. Понедельник. Рабочий. Началась новая рабочая неделя, 7.17 в столице. Давайте готовиться к новому рабочему дню. Скоро вернемся к вам, расскажем о том, что для нас приготовили звезды. Ну а пока, друзья, остаемся здесь, на волне 107.7.

0: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги.
1: За Team FM здесь на радио Интерфм. Двигаемся дальше. Дева, если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжение, то он крупно ошибается. Сегодня вы будете очень упрямы и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите свои позиции хотя бы на какую-нибудь йоту.
2: Весы, как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то или то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.
1: Скорпион, сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову. Для тех, кто не помнит, чем прославился Герострат, он сжег храм Афины или Афродиты для того, чтобы войти в историю. В историю вошел, но какой ценой?
2: Стрельцы, не пытайтесь сегодня действовать согласно разуму голоса. Доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания инстинктам, только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
1: Козероги, сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы, этот вызов принять.
2: Водолеи, плывите по течению и любуйтесь живописными берегами сегодня. Пытаясь сопротивляться чему-то, то бы то ни было, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться как к капризному ребенку.
1: Рыбы, различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки, как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера. Такой, друзья, гороскоп на сегодня. 7:50 в столице. Всем доброе утро.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Что ж, друзья, затронули мы с вами тему погоды, но вот разобраться в ней поподробнее, узнать, что будет ждать на протяжении нас всего дня в нашей республике, мы сейчас это и узнаем. На юге нам обещают 22 градуса тепла, это днем, но пока что прохладные, температуры варьируются от 10 до 22 градусов. Дождя не обещают, это уже радует, погода будет облачная и иногда будет проясняться солнышко, а также порывы ветра достигают до 8 метров в секунду.
2: Такая вот погода на юге, давайте на север быстренько перенесемся, что нам обещают. Плюс 21 градус сегодня на севере республики. Будет более солнечная погода сегодня. С утра уже обещают солнце. В обед оно может быть скрыто за тучками. Ветер 9 метров в секунду. Не самый большой, но тем не менее. Плюс 21. Там, мне кажется, все-таки прохладно. Поэтому берите с собой теплые вещи. Доставайте их из шкафа. Надевайте. Желательно на себя, для того, чтобы не замерзать. И, друзья, берегите себя, потому что осень — это очень коварная сейчас время, очень легко простыть, очень легко заболеть, а поэтому следите за своим здоровьем.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Юск становится еще ближе. 29 сентября – грандиозное открытие нового магазина Юск в Каушанах. В честь открытия – специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
4: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Трафем. Праздник. Календарь.
1: 8.47 столица. Давайте, друзья, заглянем в календарь. На календаре у нас 28 сентября. В этот день, в 1968 году,

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Приднестровской столице 9 утра. В эфире новости. Днестр упал ниже исторического минимума на севере Молдовы. Вода резко отступила. Причем настолько, что на берегах осталось рыбы и раки. Люди их собирают. Кадры плачевной ситуации с рекой опубликовал ТСВ в соцсетях. По данным Министерства окружающей среды Молдовы, на водосборной станции КСУЦ, это Сорокский район, уровень воды снизился примерно на 10-15 сантиметров. Опасности нет, вода будет поступать в дома, заверили в ведомстве. Кишиневские СМИ уточняют, 3 дня назад Украина в одностороннем порядке сократила сброс до 20 кубов в секунду, что в 5 раз ниже нормы. Причина – уровень Днестровского водохранилища близок к критическому из-за засухи и недостатка осадков в верховьях Днестра. Снижение сильно ощущается в верхнем течении реки вплоть до Дубосарского водохранилища. Нижний участок пока защищен станцией в Дубосарах. Кишинев продолжит диалог с Киевом для поиска компромисса в ситуации с Днестром. Несколько аварий случилось на дорогах Приднестровья в выходные, и есть пострадавшие. 8-летний ребенок попал в реанимацию после ДТП у Клеверного моста столицы. В Форде мальчик ехал с 31-летним отцом, и на ходу лопнуло колесо. Машина вылетела в поле и перевернулась. Также возле Тирасполя на Одесской трассе столкнулись накануне 2 машины. Кадры с места опубликовал ТСВ в соцсетях. Приезжали скорые и ГАИ. Обстоятельства аварии, есть ли пострадавшие, уточняются. Продолжаем. Флюроавтомобиль продолжает объезжать Рыбницкий район. Сегодня сделать снимки легких могут жители села Ивановка. Всех желающих автобус ждет у ФАПа до часа дня. Юнга будет в столичном парке «Победа». Аттракцион – один из самых любимых у малышей. Успешно протестировали после капремонта. Подготовка парка к большому открытию в следующем году идет полным ходом, сообщает госадминистрация. Карусели поэтапно один за другим обновляют. Часть уже готова и отлично работает. И о погоде в Тирасполе сейчас 13 градусов тепла. Температура еще подрастет до 20-23 градусов.

градусов, сообщает Гидрометцентр. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, но с ветром. Порывы местами достигнут 13 метров в секунду. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Вот я попал, его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
8: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушало. Хорошее начало.
1: 10:47 в столице. Друзья, вы слушаете радио Интер ФМ, и это замечательно, потому что на радио Интер ФМ всегда хорошая музыка и отличное настроение, поэтому продолжайте нас слушать для того, чтобы ваше настроение было отличным в течение всего этого дня. Александр Волков, София Шерсвит свою смену отработали, шоу «Хорошее начало» закрывается на сегодня, но завтра рано утром в 7 утра снова включайте радиоприемники для того, чтобы вернуть себе бодрость и хорошее расположение духа. Поэтому, друзья, мы с вами прощаемся, но наш эфир продолжается. В следующем часе Ольга Пшеничная, Вячеслав Мишин уже появятся в этой студии. Ну а пока мы слушаем Holy Flame.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице Приднестровья 11 часов, в эфире новости. Акации на дрова напилил незаконно 41-летний житель Григориопольского района. Вместе с другом пустил на топливо больше 60 деревьев. Все поделили пополам, по дворам развезли на мотоблоке. Правда, как выяснили милиционеры, разрешений на спил у приятелей не было, только справка из сельсовета на сбор валежника. Документ был выдан еще в феврале, а действителен он только 10 дней. Теперь друзей черных лесорубов ждет крупный штраф. Новые тарифы на газ и тепло ждут жителей Молдовы. Сегодня Национальное агентство по регулированию энергетики рассмотрело запросы компаний-поставщиков. Новая цена куба газа превысит 26 леев с учетом НДС. И это уже второе повышение менее чем за месяц. Автоматически повысится и цена на тепло в среднем на 50-60%. В зависимости от города тариф составит от 3277 леев за гигакалорию до 4300. К другим темам. Несколько аварий случились на дорогах Приднестровья в выходные. Есть пострадавшие. 8-летний ребенок попал в реанимацию после ДТП у Клеверного моста столицы. В «Форде» мальчик ехал с 31-летним отцом и на ходу лопнуло колесо. Машина вылетела в поле и перевернулась. Также возле Тирасполя на Одесской трассе столкнулись накануне две машины. Кадры с места опубликовал ТСВ в соцсетях. Приезжали скорая и ГАИ. Обстоятельства аварии, есть ли пострадавшие, уточняются. Кардиологу без записи. День открытых дверей проведет завтра кардиоревматологический диспансер РКБ. Акция приурочена ко Всемирному дню сердца. Он отмечается каждый год 29 сентября, чтобы напомнить людям об опасности болезней сосудов, сердца и рассказать все, как их избежать. В рамках акции кардиологи Лечгородка ждут всех желающих на консультации без предварительной записи. Нужно лишь захватить с собой электрокардиограмму и амбулаторную карту. День открытых дверей в кардиологии начнется завтра в 12:30. Погода к этому часу в Тирасполе +15. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
2: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
1: Вау, я тоже хочу.
2: Так позвони в студию загара «Санстудио» 4-5-3 и запишись.
1: Погоди, а это обязательно?
2: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
1: А если я вертикальную хочу?
2: «Санстудио» 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара «Санстудио» в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37 01 115 и 779 60.

0: 91-104.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0500.

0: Друзья, всем привет. Это понедельник. Начитатель любимой радиостанции Интер-ФМ звучит из ваших приемников. И здесь мы, бодрые, волшебные, замечательные Ольга Пшеничная и Вячеслав Мишин.
1: Ну, всем здравствуйте. Будем надеяться, настроение ваше в понедельник отменное. Если нет, но мы постараемся что-то с этим сделать. Не обещаем, что получится, конечно. Но стараться будем уж точно. С помощью хорошей музыки, с помощью игр наших и программы по вашим заявкам, которые стартуют с часу до двух. Так что далеко от приемников не уходите. А еще лучше пишите свои сообщения уже сейчас.

Я помню, как я квадрат. Когда я дождь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице Приднестровья час дня, вы слушаете новости. Все детсады, школы и техникумы Слободзейского района готовы к отопительному сезону. Единственное исключение – Незавертайловская вторая школа, где обновляют котельную. Об этом президенту доложил сегодня глава района. Василий Тищенко уточнил, работу рассчитывают завершить до 10 октября. Еще один вопрос со школьниками решили в Каменском районе. Детей села Ротор нужно было везти на учебу в Хрустовую. Теперь их будет забирать автобус. Утром рейс и в обед, чтобы довезти школьников домой. Куб газа станет дороже на 30% для жителей Молдовы с 1 октября. Агентство по регулированию в энергетике утвердило повышение тарифа на газ до 26 лев 14 баней. На принятие решения о втором за месяц подорожании топлива агентству потребовалось менее четверти часа. Еще одно решение касается отопления. В Кишиневе тепло станет дороже на 62%. За двухкомнатную квартиру в 65 квадратов придется выложить больше 5000 леев. Это если зима без мороза. Для жителей Бельц платы еще выше. Но самое высокое цена в Камрате – почти 4400 леев за гигакалорию. Продолжаем выпуск. Огнетушитель спас Lexus. В столице мужчина вышел на улицу и почувствовал запах газа от своей машины. Подумал, утечка, поэтому перекрыл кран. Когда открыл капот, у Lexus

Со увидел, что аккумулятор плавится. С помощью огнетушителя потушил все, успел вытащить аккумулятор. Причина пожара – замыкание проводки. Машина уцелела. День воспитателя отметили накануне в республике. Почти 6 тысяч человек трудятся в системе дошкольного образования Приднестровья. Из них более 2 тысяч каждый день рядом с малышами, отметила министр просвещения Светлана Иванишина. Она поблагодарила воспитателей за преданность делу и заботу о детях. Ну а сами малыши подготовили концерты и, конечно, поделки с рисунками. И о погоде к этому часу в Тирасполе +18. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жизни.

0: жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Таксист в развороте сбил мотоцикл. Это случилось сегодня в Тирасполе на Балке. Кадры с места ДТП опубликовал ТСВ. Как выяснилось, водитель Toyota разворачивался и не уступил мотоциклу Kawasaki, у которого было преимущество. Все целы, но транспорт придется ремонтировать. Водителю такси назначен штраф. 33 миллиона рублей за 5

5 лет на профилактику и лечение болезней сосудов и сердца. Проект новой госпрограммы обсудит Верховный Совет. Действующая закончится в декабре и предлагается принять новую. Она предусматривает раннюю диагностику, закупку лекарств для сердечников с острым инфарктом, а также покупку препаратов и расходников для срочной помощи в стационарах. Именно болезни сердца и сосудов – основная причина смертности – 58%. Число пациентов с инфарктами, которых государство направляет в зарубежные клиники, растет. Если 3 года назад было 409, то в прошлом уже более 560. Комитет по соцполитике и здравоохранению поддержал проект новой госпрограммы. Единогласно его рассмотрят депутаты в первом чтении. Кардиологу без записи. День открытых дверей завтра в кардиологическом диспансере РКБ. Акция приурочена ко Всемирному дню сердца. Его отмечают каждый год 29 сентября, чтобы напомнить.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
5: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
6: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08 50 08.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: больно дышать. Нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как антрактов ждут буфет в огромном письме.

0: Кто-нибудь станет о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

Время нового. Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто что-то.

Прямо как в песне, у нас села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Приднестровской столице 17 часов. Все детсады и школы техникум Слободейского района готовы к отопительному сезону. Исключение – Незавертайловская вторая школа. Там обновляют котельную, доложил президенту сегодня глава района Василий Тищенко. Он уточнил, котельную рассчитывают завершить до 10 октября. Еще один вопрос со школьниками решили в Каменском районе. Детей села Ротор нужно было вести на учебу в Хрустовую. Теперь их будет забирать автобус. Утром рейс и в обед, чтобы довести школьников домой. Продолжаем. Новый тариф на газ в Молдове один из самых высоких. 26 леев, 14 бани за куб будут платить с 1 октября жители Молдовы. Это сегодня утвердило агентство по регулированию в энергетике.

кишиневские СМИ опубликовали данные о цене газа в соседних странах. В Беларуси около лея 30 баней, в России закуп платят 2 лея. Чуть дороже в Украине 3,20, а в Румынии 11 леев 50 баней. Куб подорожал в Молдове еще на 30% второй раз за месяц. К другим новостям. Еще 61 выпускник слободейских школ, в том числе интерната «Испаркан», получили сегодня российские аттестаты. Среди юношей и девушек три золотых медалиста. Новый документ открывает широкие возможности для развития обучения, сказал вице-премьер Виталий Нягу, вручая аттестаты. Но Приднестровье ждет молодых специалистов, которым предстоит развивать республику. Вице-премьер отдельно поблагодарил учителей за вклад в аттестацию, которая подтвердила высокую звание нашего образования в России. Ветер усилится до шквалистого, предупреждает гидромедцентр. Вечером по республике местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Объявлен желтый код опасности. Спасатели советуют закрыть окна, двери в домах и квартирах. И отдельная рекомендация водителям – не оставлять машины под деревьями. И о погоде на завтра, 29 сентября, переменная облачность, без осадков. Ночью 8-10 тепла, а днем до плюс 24, местами усилится ветер. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе.

0: улица Лермонтова, 1/3, улица Одесская, 68, Оскар, улица Палецкого, 8А.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
2: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба-Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
4: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08 50 08.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Вечерок, это ближе к нашей новости, наверное, по поводу шквалистого ветра и штормового предупреждения. Обязательно об этом мы более детально поговорим. А прямо сейчас я хочу поговорить про, ну, наверное, новость, которую все любители футбола, любители спорта оценят как вроде как хорошая, а вроде как немного и обидно. Уходит целая эпоха, двух футболистов, которые соперничали и соревновались между собой на протяжении где-то лет 20 точно. Лионель Месси и Криштиану Роналду. Хотя Криштиану Роналду и Лионель Месси не заканчивают еще свою футбольную карьеру. Они продолжают играть за свои клубы. Один

0: Саудовской Аравии, другой в Америке. Но вот игра в сборных уже потихонечку уходит на второй план. И Криштиану не хочет заканчивать. Не хочешь заканчивать, да. Но его вот, как-то неуважительно, я помню, с тобой как-то обсуждал эту тему, не являюсь поклонником ни в коем случае, но не говорю о том, что это плохой футболист или что-то еще. То есть я, да, к Месси отношусь, то есть мне нравится игра этого футболиста, но вот то, что с неуважением вся Португалия и болельщики, и сами футболисты каким-то образом относятся к большим заслугам Криштиану Роналду, потому что когда он был в прайме, это прям было, прям бомба. А сейчас, как бы, все его обсуждают, мол, заканчивай, уходи, ну, вот такая вот, знаешь, неуважение, знаешь, вот понебратство какое-то такое вот появилось. Вот сейчас вот идут Лига наций, сборная играет, в одной игре он играл, забил гол, но не засчитали его из-за офсайда, а вторую игру он просто посидел на лавочке. То есть, как бы, на скамейке запасных, на таком-то уровне, ну, не знаю, приятно ли ему, и вот сейчас он сам осознает, что, в принципе, можно было бы, наверное, закончить карьеру уже и уйти красиво. А Лионель Месси решил, что все-таки все. Хватит со сборной, и да, состоится прощальный матч, на который там какие-то нереальные суммы там, денег, вообще там билеты стоят просто миллионы, потому что это действительно будет что-то невероятное. Товарищеский матч Аргентина сыграет с Бенином, это как бы вообще не сборная, поэтому там, может быть, будет очень много голов, Месси, может быть, какие-то и 3, и 4 может забить, но я думаю, что это больше показательные выступления для отдыха и для того, чтобы все-таки завершить карьеру. Да, будут слезы, будут много эмоций, будут приглашены все те, кто когда-то выигрывал чемпионат мира с Лионелем Месси. Вроде это было совсем недавно, а было уже в 2022 году, то есть 4 года назад. Есть интересный момент, что Месси действительно до 2028 года еще будет как минимум играть на клубном уровне. Вроде как и Барселона тоже говорила, что у него будет прощальный матч. Но мне хочется, вот мне, я думаю, что любому болельщику персональному Лионеле Месси хочется, чтобы он вернулся в Барселону еще хотя бы год. Вот дай нам, пожалуйста, насладиться твоей игре, имеется в виду. Вот прощальный матч — это все равно что-то декоративное. Этот постанов, ну как, ну никто же там не будет там.
1: Представляешь, да, как все будут плакать.
0: Да, конечно. А вот если бы он еще годик поиграл бы в Барселоне, ну это, в принципе, не только от него, конечно же, зависит, там и президенты клубов. Вот год дать ему в Барселоне, вот чтобы и чемпионат, и Лига чемпионов, вот дать человеку поиграть год, я просто представляю, на каждом матче сколько было бы болельщиков, если еще сказали бы о том, что ограничили. Вот я бы с удовольствием бы отправился бы на игру Месси, потому что сейчас он там в Америке, тяжело его достать. Но мы будем надеяться, что все-таки на смену этим двум невероятным футболистам придут еще более талантливые, за которыми мы сможем тоже следить. Если немного параллель провести с этой новостью, мы же всегда любим немножко за усы притянуть там что-нибудь. Вот смотри, Лионель Месси — это Барселона, ну, ассоциация, да, Аргентина. Криштиану Роналду в своем-то пике — это Реал Мадрид. Это Реал Мадрид, это прям вот он там был прям звездой. А если мы заговорили уже про Реал Мадрид, то все-таки можем вспомнить о том, что 28 сентября, ровно 5 лет назад, Шериф на выезде на Сантьяго Бернабео обыграл мадридский Реал.
1: Да, это был в этот день.
0: Я был в этот день вообще в городе Москва и болел, хотя должен был быть на стадионе. Представляешь, как я вот это все, карьеру свою...
1: Тоже была в этот момент в Москве.
0: Да. Ну, видишь, мы тогда не были
1: знакомы. Куча моих коллег... Тогдашних спрашивали. Говорили, ты из Тирасполя, это команда из вашего
0: города. Вообще
1: что-то
0: невероятное. Ну, будем надеяться, что былые времена в любом случае и нас ждут в любом случае. Ну, а пока Леонид Агутин.
1: Не уходи далеко.
0: Не уходи, постой, побудь со мной.
1: Другая песня тоже хорошая.

0: пока горячее. Интер-ФМ.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклеек.

0: батарейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
1: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Один зуб отсутствует, кажется, ничего страшного. Но пустое место в зубном ряду не остается таким навсегда. Соседние зубы могут постепенно смещаться. Зубной мост помогает восстановить целостность зубного ряда и вернуть улыбке привычный вид. Восстановить улыбку можно. Не откладывайте то, что можно восстановить сегодня. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Добивайся успеха! Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй! Телефон в Тирасполе 63-38.
5: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.
6: What the fuck is that? It feels... I woke up in a good mood.
7: Cool, bro.
6: The sun is shining today. I drank a cup of coffee.
7: Uh-huh.
6: And you know, it feels just... You know, just...
7: What?
6: Do you understand? It so feels so good.
7: What do you mean?
6: Dude, I know what it feels like.

what it feels like.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107,7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица Приднестровья, 18 часов. Здравствуйте. Бесхозные дома или квартиры не должны бесполезно простаивать. Выморочную недвижимость, на которую никто не претендует, следует направлять в фонд жилья, считает президент. К примеру, служебного. Такое недвижимое имущество есть в каждом городе и районе. Вадим Красносельский поручил главам госадминистрации собрать информацию и предоставить также данные о потребности в служебном жилье, чтобы понимать общую ситуацию и принимать практические решения. Проект поручено зампреду правительства Виталию Нягу. Красный код объявлен на Днестре от Наславчи до Каменки. В выходные река на севере упала ниже исторического минимума. Вода так резко отступила, что на берегах в мелких заводях осталась рыба, раки. Люди их собирают. Кадры плачевной ситуации с рекой опубликовал ТСВ в соцсетях. Река получает от Днестровского водохранилища в Украине лишь 15% необходимого объема воды. Станция сбрасывает по притоку, то есть сколько получила воды. Чуть лучше пока ситуация на Днестре от Дубасар до украинской границы. На этом участке поток регулирует Дубасарская ГЭС. Продолжаем. Тарифы на газ и отопление повышены в Молдове, на очереди электричество. А кроме действуют правила энергосбережения. Сегодня агентство по регулированию в энергетике вновь второй раз за месяц

одобрила увеличение цены на газ. Куб будет обходиться жителям Молдовы в 26 леев 14 бани с 1 октября. Одновременно подорожало отопление на 50-60%. За тепло, к примеру, жителям Кишинева придется платить свыше 5-6 тысяч в месяц, причем не самый холодный. Изменения одобрены на фоне энергокризиса и режима ЧП из-за нехватки электричества, особенно в вечерний час пик. Освещение в общественных и коммерческих зданиях и помещениях должно быть уменьшено, как и на улицах. Подсветку декоративную рекламную предписано отключить. Акации на дрова напилил незаконно 41-летний житель Григориопольского района. Вместе с другом пустил на топливо больше 60 деревьев. Разрешения на спил у приятелей не было, только справка из сельсовета на сбор валежника. Документ был выдан еще в феврале, а действителен он, кстати, только 10 дней. Теперь друзей черных лесорубов ждет крупный штраф. И о погоде на завтра, 29 сентября, переменная облачность без осадков, ночью 8-10 тепла. Днем до плюс 24. Местами усилится ветер. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Let's go.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело? Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция. Вау, я тоже хочу. Так позвони.

дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду. У меня очень красивый зонт.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в

0: Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 370-211-83.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Бесхозные дома или квартиры не должны бесполезно простаивать. Выморочную недвижимость, на которую никто не претендует, следует направлять в фонд жилья, считает президент. К примеру, служебного. Такое недвижимое имущество есть в каждом городе и районе. Вадим Красносельский поручил главам госадминистрации собрать информацию и предоставить также данные о потребности в служебном жилье, чтобы понимать общую ситуацию и принимать практические решения. Курировать проект поручено зампреду правительства Виталию Нягу. Красный кот объявлен на Днестре от Наславчи до Каменки. В выходные река на севере упала ниже исторического минимума. Вода так резко отступила, что на берегах в мелких заводях осталась рыба, раки. Люди их собирают. Кадры плачевной ситуации с рекой опубликовал ТСВ в соцсетях. Река получает от Днестровского водохранилища в Украине лишь 15% необходимого объема воды. Станция сбрасывает по притоку, то есть сколько получила воды. Чуть лучше пока ситуация на Днестре. От Дубасар до украинской границы на этом участке поток регулирует Дубасарская ГЭС. Продолжаем. В столичном парке «Победа» реконструированы 4 из 9 аттракционов. На днях протестировали карусель «Юнга» после капремонта. Завершить обновление планируется к 9 мая будущего года, сообщила президенту глава Тирасполя Илона Тюряева. 2027-й – юбилейный для парка, ему исполнится 80 лет. Еще одно место благоустройства – привокзальная площадь и бульвар рядом. Работы завершаются, как только площадь сдадут в эксплуатацию, вернется на маршрут и первый троллейбус, сообщила Илона Тюряева. Продолжаем. Новый тариф на газ в Молдове – один из самых высоких. 26 леев, 14 бани за куб будут платить с 1 октября жители Молдовы. Это сегодня утвердило агентство по регулированию в энергетике. А кишиневские СМИ опубликовали данные о цене газа в соседних странах. В Беларуси около лея 30 бани, в России за куб платят 2 лея, чуть дороже в Украине – 3,20, а в Румынии 11 леев, 50 баней. Куб подорожал в Молдове еще на 30%. Второй раз за месяц. И о погоде на завтра. 29 сентября. Переменная облачность без осадков. Ночью 8-10 тепла, а днем до плюс 24. Местами усилится ветер. Это все новости на сегодня. Приятного вечера.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Ипотека Сбербанка стала доступной. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
6: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
7: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной, классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12.15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ.